0: до канал ХИТ. Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 5 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Утро начинаем с улыбок и, конечно же, лучшей музыки. Здесь в эфире «Смотри радио», присоединяйся к нам, делай громче и наслаждайся выходными. А как иначе, чем раньше начнем отдыхать, тем больше успеем. И лучшая музыка в этом поможет, так что громче звук и только вперед.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Телеграм, твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: 9. Телефон 35 00 00. Код города 3537.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня днем ожидается плюс 25, в Ясном плюс 19, днем будет плюс 26 градусов. В Кундыке и Медногорске в эту минуту плюс 14, днем будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 14, днем будет плюс 18. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Наполняем ваше утро яркими эмоциями и, конечно же, вместе с вами двигаемся активно, чтобы сегодня у вас точно все получилось. Давайте вместе с нами активно проживать это утро и делать его приятнее. Наполняем его не только музыкой, но и, конечно же, хорошим настроением. Для этого присоединяйтесь к нам и делитесь своим. Через портал смотри.радио рассказывайте о своих грандиозных планах на эти выходные.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2А.

0: Сделаем так, чтобы этот день точно запомнился надолго. С самого раннего утра вам в этом помогаем и, конечно же, делаем громче. Ну, а вы уже спланировали эти выходные? Если нет, то скорее этим займитесь. Забрасывайте в нашу сторону ваши планы через портал smotry.radio. Делитесь также вашими эмоциями и передавайте их как можно громче. А мы добавим еще музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайна. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 18, днем будет плюс 25, в Ясном плюс 20, сейчас днем будет плюс 26 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, днем будет плюс 21, а в Оренбурге плюс 15, а вечером сегодня будет плюс 18 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час в самых лучших ритмах, чтобы вы вместе с нами просыпались и включались в полной мере. Давайте подключаться к нашей бездонной и, конечно же, самой яркой площадке, где вы всегда получите то, что нужно, особенно для бодрого утра. Лучшие треки для того, чтобы вам просыпалось намного легче. Ну и, конечно же, на эти выходные мы тоже планируем очень много грандиозных событий. Так что громче звук делайте, наслаждайтесь моментом.
2: Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, в эту субботу, 18 июля, отмечается День прогулок под дождем, День идеальной семьи, День счастливого человека, День рождения игры «Тетрис» сегодня, а также День неголубых глаз и праздник огурца в Суздале сегодня отмечается. Ну и, конечно же, День органов государственного пожарного надзора Российской Федерации, с чем их, собственно, и поздравляем. Ну и, конечно же, мы поздравляем именинников Елизаветы, Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения сегодня именины. Ну а что вы будете сегодня праздновать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию и оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов, консультантов.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Плюс 19 за окном в Орске. Сегодня днем будет плюс 25. А облачно, обещают нам синоптики. В эту минуту в Ясном плюс 20. Днем сегодня будет плюс 26. В Кувандыке-Медногорске плюс 15. Днем будет плюс 21. А в Оренбурге плюс 15. Днем будет плюс 19 градусов облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Добро пожаловать, друзья, в новый час вместе с нами. Вместе делаем это. Яркие треки нам помогают улыбаться и, конечно же, делать это утро еще приятнее. Ну а каким будет сегодняшний день, мы уже скоро расскажем в гороскопе. Так что не пропусти и, конечно же, делай громче. Смотри, радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: О том, каким будет сегодняшний день, узнаем в гороскопе.
2: Овен.
1: Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанных состояниях. Однако, как ни странно, день будет продуктивен.
2: Телец.
1: Эгоистические настроения пользы вам не принесут. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать. Помогая вот другому, вы автоматически заручитесь поддержкой в будущем.
2: Близнецы.
1: Вам будет предоставлено слишком много возможностей. Смутиться ли вы в этот момент или будете радоваться, зависит от вас. Однако следует поторопиться, может что-то и упуститься из вашего вида.
2: Рак.
1: Вам будет очень трудно поверить всему тому, что будут говорить люди. Воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте плохие новости.
2: Лев.
1: Внимательно следите за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказать значительно откровеннее, чем хозяин. А во-вторых, попадаются очень красивые такие глаза.
2: Дева.
1: Соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не способны.
2: Весы.
1: Окружающие будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
2: Скорпион.
1: Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие. Этот день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать.
2: Стрелец.
1: Если ли вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий, и вас упорно не будут замечать.
2: Козерог.
1: Что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким вы были несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение.
2: Водолей.
1: Избавьтесь от хлама, который наверняка у вас имеется. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до кого-то, кто может это все перекупить.
2: Рыбы.
1: Благородный день для разного рода экспериментов. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мега-рай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: друзья, вместе с нами насыщать это утро эмоциями через портал смотри.радио. Делитесь с нами вашим утром и, конечно же, планами на этот грандиозный день. Выходные в самом разгаре, вместе с вами прокачиваем их здесь утром и, конечно же, делаем это с улыбкой на лице. Главное, чтобы вы тоже не сбивались, тогда все непременно получится. А на помощь нам спешат София Нзау, Мадизм, Роберт Майлз, Дэвид Гетт, Хэптон и Бонни Тайлер и Холли Флейм уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня днем будет плюс 25. Ну а в эту минуту в Ясном плюс 21 градус. Сегодня днем будет плюс 26 градусов. А в этот момент в Кувандыке и Медногорске плюс 16. Днем будет плюс 20 градусов. В Оренбурге плюс 16. Днем будет плюс 19 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами весело шагаем по этому летнему выходному дню. И, конечно же, успеваем все. И, конечно же, всех и каждого успеем разбудить. Давайте вы помогаете нам, прибавляя громкость. Лучшая музыка поможет утро сделать еще приятнее. Так что не сбивайтесь с волны.
2: Смотри,

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Плюс 20 градусов в данный момент в Орске. Сегодня днем будет плюс 25, а в Ясном сейчас плюс 21. Днем будет плюс 26 градусов в Кувандыке и Медногорске. Сейчас плюс 16, днем будет плюс 20 градусов. В Оренбурге плюс 16, днем будет плюс 19. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Давайте, друзья, не стесняться проявлять свои эмоции с самого раннего утра, хотя мы здесь уже этим занимаемся давненько. И, конечно же, вместе с вами готовы украсить этот день яркой музыкой и, конечно же, вашими пожеланиями. Ну и, конечно же, поделитесь с нами планами на эти грандиозные выходные. Продолжаем лето делать жарким вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио».
1: Смотри

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Телефон рекламной службы.

0: ловим ваши утренние пожелания здесь в эфире и передаем их через портал smotri.radio. Заглядывайте к нам и делитесь вашим настроением. Передаю привет своей жене Екатерине. Без подписи сообщение прилетело. Привет, Хит, привет, Орс, всем хорошего дня и отличного настроения. От Максимки сообщение прилетело. От нас тоже большой привет. Ну, а мы вместе с вами добавим еще больше музыки, чтобы ваше утро было добрым. Ну, а вы пишите еще.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Фен всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: За окном в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня днем будет плюс 25. В Ясном сейчас плюс 22. Днем будет 25 с плюсом. В Кувандыке и Медногорске плюс 18. Днем будет плюс 20. А в Оренбурге сейчас плюс 16. Днем ожидается плюс 18 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Знакомый многим арчанам арт-объект «Я люблю Орск», который долгие годы стоял на площади Гагарина, сменил прописку. После начала реконструкции площади многие горожане задавались вопросом, куда исчез знаменитый смайлик. Теперь арт-объект находится у главного входа в парк строителей. Перед установкой композицию привели в порядок, обновили краску и уложили новое плиточное основание. 20 июля проезд в маршрутке номер 101, следующий из Орска в Новотроицк и обратно, вновь подорожает. Теперь поездка в одну сторону обойдется пассажирам в 120 рублей вместо прежних 100. Об изменении цены перевозчик сообщил в объявлении, размещенном в салоне автобуса. В качестве причины повышения тарифа указано увеличение расходов на содержание маршрута. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Солнечный привет всем, наши летние жаркие выходные в самом разгаре. Давайте от нас не отставать, и чтобы все точно получилось, давайте будем активнее двигаться по сегодняшнему дню. Для этого ловите лучшую музыку здесь в эфире, ритмы, которые помогут вам конкретнее понять, что вы действительно хотите от этого дня. А если вы уже поняли, делитесь с нами вашими мыслями. Ну а мы поделимся с вами проводами и праздниками. Это случится совсем скоро, пока Медуза и Краш Адамс в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 18 июля, отмечаем День счастливого человека, а также День идеальной семьи, День прогулок под дождем, День рождения игры «Тетрис», также День голубых глаз сегодня, еще праздник огурцов в Суздале, и День органов Государственного пожарного надзора Российской Федерации. Всех поздравляем тоже с этим праздником. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Елизаветы, Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения сегодня именины. Ну а что будете праздновать вы, рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: 24 на 7, круглосуточно заряжать вас лучшей музыкой для того, чтобы вы наслаждались жизнью. И, конечно же, делать выходные приятнее и жарче тоже всегда готовы. Главное, не сбивайтесь с волны вместе с нами, наслаждайтесь моментом. Только не забудьте о том, что мы можем еще рассказать, каким будет сегодняшний день. Да-да-да, гороскоп на горизонте. Также будет Мадонна и Рик Приц уже далее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: О том, каким будет сегодняшний день, поговорим подробно в гороскопе.
2: Овен.
1: Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии, однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.
2: Телец.
1: Эгоистические настроения пользы вам не принесут, для себя вы вряд ли сможете сделать что-то хорошее, но кому-то помочь вы всегда можете.
2: Близнецы.
1: Вам будет представлено слишком много возможностей, вы сможете ими воспользоваться, только не нужно торопиться.
2: Рак.
1: Вам будет очень трудно поверить всему тому, что вам будут говорить, воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте прахи и новости.
2: Лев.
1: Внимательно следите за глазами своих собеседников, они многое могут рассказать.
2: Дева.
1: Заберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.
2: Весы.
1: Окружающие будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за всех.
2: Скорпион.
1: Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и этот день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать.
2: Стрелец.
1: Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
2: Козерог.
1: Что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким вы были несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для ваших задач.
2: Водолей.
1: Избавьтесь от того хлама, который навеивает вам на неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль от этого.
2: Рыбы.
1: Благодатный день для разного рода экспериментов. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск, Вокзальная 24, здание железнодорожных касс.
1: Счастье живет на кухне, так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс, и мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри ЖДК.

0: Добавляем жару в ваш выходной, а вы уже распланировали его, уже делаете все возможное, чтобы он стал лучшим днем в неделе. Если да, тогда делитесь с нами этой инфой, куда сегодня собрались и с кем, о своих планах на портале smotri.radio напишите, и всем родным и близким тоже передайте пару ласковых. Мы же передадим вам все самое лучшее из мира музыки, чтобы отдыхалось и веселилось намного ярче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия. 11 часов. Это радио.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулукском районе устраняют последствия ночного урагана. Сильный ветер повредил кровлю Култубанской школы и повалил несколько деревьев. Глава района вместе с первым заместителем выехал на место, чтобы оценить масштаб разрушений. Сейчас на объекте формируют бригады для расчистки территории и уборки. Также начаты подготовительные работы для ремонта кровли. Школу восстановят до начала учебного года. Самые масштабные разрушения зафиксировали в Новоурском районе, где режим чрезвычайной ситуации действует с 15 июля. По предварительным оценкам, стихия повредила 72 частных дома, 36 многоквартирных домов, торгово-технологический техникум, районную больницу и два предприятия. На водных объектах Оренбургской области за прошедшие сутки зарегистрировано два происшествия. Погибли два человека. 17 июля в районе села Ожигалино Ташлинского района из пруда местные жители извлекли тело 30-летнего мужчины. Также в этот день в районе поселка Зауральный Оренбургского района в Урале утонул мужчина. Минувшей ночью атаки беспилотников подвергся московский регион. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе Подмосковья. После падения дрона загорелась нефтебаза в Ногинске. Там медицинская помощь потребовалась двум взрослым. Еще 24 человека пострадали при падении дрона на территорию склада «Валберест» в Электростале. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Итак, друзья, уже почти половина субботы остается позади, всего лишь какой-то час, и будет полдень. Если вы еще не разогнались, давайте ускоряться, чтобы точно сегодня все успеть и, конечно же, потом наслаждение получать от проделанных вами дел. Вместе с нами давайте-ка подумаем о том, зачем вам нужно сегодня ускоряться. Уверен, у вас найдется парочка теплых и прекрасных причин, так что давайте делать громче. Чей музыка вам поможет.
2: Смотри, смотри, радио.

0: чувствую. Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Жаркие хиты для ваших жарких выходных. Здесь в эфире «Смотри радио». Не останавливаемся и набираем как можно больше ярких эмоций и впечатлений. А для этого нам нужен четкий план. Если вы вдруг его не составили, давайте поторопитесь, ведь выходные ждать никого не будут. А мы же ждем от вас больше эмоций на нашем портале «Смотри.радио», чтобы и ваш день был интереснее. Давайте украсим его пожеланиями и приветами для ваших близких. Залетайте на портал «Смотри.радио», делайте громче. Впереди будет Феликс Джин, будет диджей Варда и Гордо уже далее. Смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

Гаваря и Ивана Мура, их кукла в эфире «Смотри радио». А в какие игры вы играете на выходных? И самое главное, с кем? Чтобы было веселее, конечно же, лучше подобрать компанию из тех самых друзей и родных, которые вас действительно понимают и любят им. И давайте передавать ваши эмоции. Через портал «Смотри.радио» залетайте к нам и рассказывайте, как проходят ваши выходные. Пока читаем то, что уже у нас имеется. Передаю привет городу Орску. Всем отличных выходных.

0: желает Женька. И хорошего дня всем желает Екатерина. И большой привет она передает любимому Егору. Мы же вместе с вами сделаем этот день еще громче. Впереди Алекс Уоррен, будет Женя Трофимов и Тайлор Свифт уже скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Бугурусланский районный суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 42-летнего обвиняемого в убийстве местной учительницы. Мужчину направят на лечение в специализированный психиатрический стационар. Трагедия, напомним, произошла в октябре прошлого года. По материалам дела, на одной из улиц Бугуруслана мужчина напал на женщину, находившуюся в салоне автомобиля, задушил ее и после чего угнал автомобиль и попытался инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Как установило следствие, обвиняемый был соседом погибшей и испытывал к ней личную неприязнь. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода в Оренбургской области будет прохладной и влажной. Виновником некомфортных выходных станет циклон, смещающийся с территории Поволжья за Урал. По территории региона после прохождения атмосферных фронтов с дождями и шквалистым ветром начал распространяться холодный воздух с северных широт. Пик похолодания ожидается в субботу и воскресенье, а с понедельника воздух будет активнее прогреваться и температурный фон повысится. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Около 24,5 тысяч человек получили меньше баллов. Еще у 12 тысяч результат не изменился. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: был лучший плейлист для выходного, который мы начнем с тройки лучших на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
0: И открывали ее Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: А лидерами нашего хит-парада были Баинди и Кно, и

0: Hit Music Chart.
1: Куда эти треки занесло на этой неделе, узнаем чуть позже. Мы же давайте будем открывать нашу двадцатку лучших. И поможет нам Offenbach с треком Miles Away.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире мы слушали румынского продюсера диджея Годжу и Джейсон Дерула. К ним присоединилась прекрасная бразильская сенсация. Ее зовут Melody. Они смогли объединить усилия для выпуска трека, который называется, кстати, My Chica. И у них, если честно, получился неплохой такой афрохаус, сочетающий латинско-американские ритмы с заразительными мелодиями и жизнерадостной летней энергией. Трек точно может побороться за звание гимна 2026 года. Я имею в виду гимн лета. Как считаете? Ну, в нашем топе, уверен, они тоже поборются еще за верхние строчки. Ну, а дальше, на строчку выше, слушаем Мию Бойку, ее экспонат.
0: 18 место.

0: Music Chart.
1: Третька нашего топа Альберта Брайта с треком Wild опять кидает из начала в конец нашего хит-парада. Буквально в прошлом выпуске он был на 4-м месте, а сегодня, увы, лишь на 17-м. Если вы все-таки хотите вернуть его на вершину, не забывайте голосовать за ваши любимые треки в нашем разделе на портале smotri.radio, где также подключаетесь к нашей видеотрансляции, ловите Бервульф и ее Феникс.
0: 16-е место. Зажигай!

0: Hit Music Chart.
1: Это был Earbox Graceland. Мы же вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
3: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
5: Насыщаем выходные яркими красками и лучшими треками этой недели, которые мы заранее для вас отобрали, чтобы вас ничего не отвлекало от встреч с близкими и другими развлечениями. Так что добавляйте громкость и давайте танцевать. Ведь это лучшее занятие для выходных, и делать мы это будем под ритмы от Эсгергерт и Зиверт, их банк на 14-м месте.
3: 14-е место.

0: Music Chart.
1: Шаген Зау, Мадизм и Роберт Майл с треком Хаутея в этот раз смогли улучшить свой результат, переместившись с 19 на 13 место. Завсегдатаи нашего хит-парада уже не раз были на грани выбывания, но наши телеслушатели вновь и вновь их выручали. И не зря. Трек-то отлично подходит для лета, так что уверен, он с нами еще надолго. Как, собственно, и совместный хит Боба Синклера и Кейжи. I Can't Wait далее.
0: 12 место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Гибон Страйк энд Холлоу был в эфире только что. Всем, кто также с нами на одной волне, горячий привет. С вами Макс Мочалов, и мы продолжаем двигаться к вершине нашего хит-парада под лучшие треки недели, отобрав которые, мы сделали себе огромную услугу, подготовив для этих выходных особый саундтрек, который точно должен звучать громче, чтобы всем и каждому было ясно, ваш выходной проходит на ура. И добавить активности нам помогут Кельвин Хэрис и Джази с треком Satisfied.
2: 10 место.

0: Music Chart.
1: Зиверт и Йогаз, увы, не удержались в тройке лидеров, которые мы продолжим двигаться после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
4: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: Plus.
1: Все 20 треков нашего хит-парада точно можно считать хитами, но вот как долго они будут в нашем топе, решаете только вы. Как и вы же определяете, кому уже пора на выход. И сейчас мы узнаем, кого...

0: выбывают Егор Крид и Артик Асти, их «Карма».
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни, в жизни есть одна правда.
0: А теперь возвращаемся к тем, кто остался. На восьмом месте у нас еще вчерашние лидеры нашего хит-парада. Но, увы, сегодня они выбыли из тройки лучших. Я говорю про Баиндию, Иксно и Мота, Шаде. Далее.
2: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue. Это трио нам конкретно намекает на то, что именно мы раскрашиваем свою жизнь и сами, кстати, выбираем цвета. Так что сегодня не жалейте ярких красок и вместе с нами украшайте ваш день. И именно для этого мы собрали для вас все эти треки, которые также украсят вашу жизнь. Ну и точно нам с этим поможет Anord и 54 Ultra с треком Talk to You.
2: Шестое место.

0: Music Chart.
1: Уже вторую неделю подряд Алок в компании Зебы и Португал The Man не могут вернуться на нашу вершину. Ну и пятое место для трека Dive Into The Ocean, также неплохой результат. Мы же вместе с ними также мечтаем о океанском приключении, и даже если оно где-то очень далеко, всегда близко окно под названием «Смотри радио». Через него мы приглашаем вас в музыкальное путешествие под ритмы от Temper City, Self Aware далее.
0: Четвертое место.

0: Hit Music Chart.
1: Уже совсем скоро тройка лучших треков недели. Сразу после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Чтобы ваш выходной точно запомнился надолго, самое время замедлиться и погрузиться в момент. Момент, в котором мы услышим самые популярные треки нашего эфира. И нашу тройку самых-самых мы открываем под трек, который нас реально удивил. Ведь в прошлом выпуске он был в самом конце нашего топа, аж на 17 месте. А сегодня Hugel, LMIL Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun занимают третье место.
1: Третье место.

0: Music Chart.
1: На этой неделе у нас колоссальные изменения на нашей вершине. С третьим местом мы уже разобрались, а теперь я вам расскажу, как новички ярко горели и быстро потухли. Ведь на вершину вернулись хорошо всем знакомые хиты, и это не все сюрпризы. Но об этом чуть позже, а пока встречаем на втором месте вновь взлетевшего Алока и Иллениум с треком To The Moon.
0: Второе место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, сюрпризы продолжаются, а заключаются они в тем, что опять у нас на нашей вершине аж два трека, в котором мы услышим Алока. Один мы уже послушали, а еще один у нас взлетел аж на вершину. И, конечно же, это трек Dive Into Me. Алок и Калид вновь взлетают, с чем мы их и поздравляем.
2: Первое место.

0: Music Chart.
1: Ну что ж, друзья, голосуем за свои любимые треки на нашем портале smotri.radio. И, конечно же, делаем громче любимую волну. Смотри Радио продолжит насыщать ваш день лучшими треками. Ну а ваши эмоции ждем на портале smotri.radio. На связи был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Всем огонька!
2: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
0: Are you ready? Это Hit Music Chart.
2: И Макс Мочалов.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске состоялся чемпионат Оренбургской области по классическим русским шашкам среди мужчин и женщин. Турнир собрал 37 спортсменов и стал отборочным этапом на чемпионат России. По итогам турнира среди мужчин весь пьедестал заняли представители Орска. Победителем стал Андрей Кригер. Серебряную медаль завоевал Сергей Свечников, бронзовую Сергей Мальков. У женщин чемпионкой области также стала арчанка Анастасия Кригер. Второе место заняла Виктория Захарова из Оренбурга. Третье — Полина Подугаева из Щелково. В Тотском районе полицейские задержали 16-летнего подростка, который ночью угнал машину, припаркованную в переулке Базарном районного центра. Спустя некоторое время он вернул автомобиль на прежнее место, однако уже с повреждениями. Как выяснилось, владелец не запирал автомобиль, оставлял ключи в замке зажигания и не пользовался машиной около 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считают, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в период высокого спроса. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, суббота создана для того, чтобы отоспаться за всю неделю и не выспаться на всю следующую. Ну что ж, Жень Куликов у руля, поэтому давайте пристегните ремни. Мы начинаем смотреть радио. Погнали!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Забирай меня.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Коста Ла Коста, Черри Леди. Ну, друзья, интересная новость. Представляете, певец Григорий Лепс посочувствовал тем, кто умудряется кормить свои семьи с доходом 200-300 тысяч рублей в месяц. Да, в России. Понимаете, они, говорит, умудряются кормить своих детей, одевать, обувать себя, детей и отправлять их в школу. Я вам скажу, Гриша, и на 35 тысяч тоже. Вот тут вот, вот попробуйте, проживите. Ну, бывает такое. Ну, слушайте, ну, 200-300 тысяч, это нормально. А когда у нас, ну, так вот, понимаете, мне кажется, никто не получает, вот, мало людей, коэффициент людей, которые получают 200-300 тысяч. Ну, в общем, спасибо Грише за комментарий. Ну, а мы дальше, друзья, летим и смотрим радио.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск. Проспект Ленина, 80. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Весь мир на ладони у Евы Польной, а у нас весь мир на Смотри Радио. Вы можете нас смотреть, друзья, и слушать. Ну и, конечно, вот они, ваши сообщения. Фагиля написала: передаю привет моему внуку Итану и внучке Каролине. Привет, Соль и Лец. Хорошего вечера на соленых озерах. Вот кто умеет отдыхать, а? Павел Волков написал: привет, моя родная девочка и сынуля. Очень вас люблю, не скучайте, скоро увидимся. А вот также всем привет, всех субботы, написал Илья. А всех субботы и всем самого хорошего настроения, друзья. Смотрим радио вместе.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургский суд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, отбывающему пожизненное наказание. За решетку он провел больше 25 лет. В начале 90-х он организовал вооруженную банду из братьев и друзей. Они совершили тройное убийство в поезде, нападали на таксистов в разных регионах страны и угоняли машины. В 94-м главаря приговорили к смертной казни, но затем заменили на пожизненное заключение. Судья осужденный просил освободить его досрочно, уверял, что исправил и осознал свою вину. Однако характеристики из колонии говорили об обратном. Прокурор выступил против УДО, а суд поддержал его позицию. Осужденный останется в колонии. В поселке Кушкуль полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который поджег автомобиль своего двоюродного брата. Причиной стали давние личные неприязненные отношения между родственниками. Инцидент произошел после того, как мужчины, проживающие по соседству, в очередной раз поругались. Ранее поджигатель уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет, пишет «Коммерсант». Новый закон вступит в силу с апреля 2027 года. Речь идет о реализации напитков с повышенным содержанием кофеина. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов и онлайн-площадок. За нарушение правил продавцам будут грозить штрафы. Инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Если вы видите, что человек скидывает брови, чтобы привлечь внимание, этот мимический жест означает, что человек открыт к общению. Поэтому я тоже вот сейчас вскину брови. Я открыт к общению. Поэтому пишите и звоните. И радио, друзья, смотрите.
2: Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
3: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.

0: вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Знакомый многим арчанам арт-объект «Я люблю Орск», который долгие годы стоял на площади Гагарина, сменил прописку. После начала реконструкции площади многие горожане задавались вопросом, куда исчез знаменитый смайлик. Теперь арт-объект находится у главного входа в парк строителей. Перед установкой композицию привели в порядок, обновили покраску и уложили новое плиточное основание. С 20 июля проезд в маршрутке номер 101, следующий из Орска в Новотроицк и обратно, вновь подорожает. Теперь поездка в одну сторону обойдется пассажирам в 120 рублей вместо прежних 100. Об изменении цены перевозчик сообщил в объявлении, размещенном в салоне автобуса. В качестве причины повышения тарифа указано увеличение расходов на содержание маршрута. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, в новый час будем вступать. Время 15.05. Женя Куликов здесь, поэтому давайте смотреть и слушать радио вместе. Совсем скоро расскажу про праздники, которые сегодня можно отметить, друзья. Ну что ж, погнали.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня отметим? 18 число на календаре. День создания органов государственного пожарного надзора сегодня. Также день прогулок под дождем. Надеюсь, его не будет. Также сегодня Международный день Нельсона Манделы, день икры, день кислых конфет и день рождения Тетриса. Это все праздники на сегодня. Слушайте и смотрите их вместе с нами, друзья. Ну а всю подробную информацию можете найти на сайте kalend.ru.

Реклама. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Да, друзья, это хит на все времена. Это Fly Project с композицией Goodbye. Это та же самая группа, которая, помните, музыка. В общем, хорошего настроения. Слушаем и смотрим дальше.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39,
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565. 5 801 83 39.
4: Телефон рекламной службы 20.

В наших мессенджерах называем ассоциацию к слову «суббота». И вот тут некоторые пишут, ну, суббота – ассоциация – это выходной, у других – это шашлыки, у третьих – это просто хороший-хороший день. Вот как так, друзья, можете тоже зайти на наш мессенджер «Макс», можете в «Телеграм», в общем, там и оставить свои сообщения, почему бы и нет. И вот кто-то уже это сделал, Артем и мама написали. А значит, «Привет, папуль, скоро увидимся, любим тебя и скучаем». Вот так вот. И вот также Светлана написала: «Передаю привет огромный всей команде «Смотри радио» и поставьте, пожалуйста, Миа Бойко «Экспонат». Ну, давайте, я экспонат, ну, вот, в общем, давайте, на 100 карат, погнали!

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри.

0: Дави радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, вечером будет плюс 17. В Оренбурге сейчас плюс 18, вечером будет тоже плюс 17. В Ясном сейчас плюс 20, вечером ждите плюс 18. Ну, а в Кунгурске-Медногорске сейчас плюс 19, вечером будет плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: далее. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Бузулукском районе устраняет последствия ночного урагана. Сильный ветер повредил кровлю Култубанской школы и повалил несколько деревьев. Глава района вместе с первым заместителем выехал на место, чтобы оценить масштаб разрушений. Сейчас на объекте формируют бригады для расчистки территории и уборки. Также начаты подготовительные работы для ремонта кровли. Школу восстановят до начала учебного года. Самые масштабные разрушения зафиксировали в Новоурском районе, где режим чрезвычайной ситуации действует с 15 июля. По предварительным оценкам, стихия повредила 72 частных дома, 36 многоквартирных домов, торгово-технологический техникум, районную больницу и два предприятия. На водных объектах Оренбургской области за прошедшие сутки зарегистрировано два происшествия. Погибли два человека. 17 июля в районе села Жигалина Ташлинского района из пруда местные жители извлекли тело 30-летнего мужчины. Также в этот день в районе поселка Зауральный Оренбургского района в Урале утонул мужчина. Минувшей ночью атаки беспилотников подвергся московский регион. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе Подмосковья. После падения дрона загорелась нефтебаза в Ногинске. Там медицинская помощь потребовалась двум взрослым. Еще 24 человека пострадали при падении дрона на территорию склада «Валберест» в Электростале. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов. На Радио Хит.
1: Суббота, она была в первую очередь прекрасна тем, что можно было отложить все дела на воскресенье. А еще, знаете, говорят, лучше пусть будет стыдно мне в воскресенье, чем скучно в субботу. Давайте проводить эти выходные вместе. Женя Куликов здесь. Погнали в новый час.
2: Смотри.

0: реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: друзья, но новость такая. Великобритания. Священнослужительница Джейн Ли спасла древнюю церковь от закрытия благодаря удачной находке. В общем, Ли служит в церкви там уже давным-давно, построена еще в 14 веке. По словам женщины, она готовилась к утренней службе и случайно нашла таинственную коробку под алтарем. Внутри лежали 9 золотых монет. Стоимость каждой достигает 30 тысяч фунтов стерлингов. Это 3 миллиона рублей. В общем, мы просто, знаете, разрыдались, когда это увидели. Мы не могли поверить. Это было как чудо, рассказала Ли. А священнослужительница объяснила, что их церковь находится под угрозой закрытия. В общем, они эти деньги отдали и не закрывают теперь церковь. Они рады, и все вокруг тоже рады. Ну вот, друзья, давайте мы тоже будем радоваться и смотреть радио, друзья.
1: Смотри, смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа – главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри

0: Ну что, мои хорошие, мы с вами продолжаем как бы отдыхать. Выходные все-таки проходят хорошо. А только в фильме про концлагерь снимать. Кто-то написал нам что-то где-то. Ну, не знаю. Как-то это. Ну, еще вот приветы мне передают Анастасия. Анастасия пишет и говорит: «Привет, Куликов! Давай-ка привет моему папе, маме и, конечно, моему братику Димке. Тоже огромный-огромный привет». А также написал еще, знаете кто? Вот Марат пишет, говорит: «Всем hello, hi! И поставьте что-нибудь вот классное». Помните, у вас есть песня, говорит, про куклу. Это вот дискотека «Авария», ну, это, которую, знаете, и перепела. Давайте ее послушаем.
1: Поймай настроение. Смотри,

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30 68 98.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Ой, ты вообще. Надо эту песню переделаем и будем это ее.
1: Женьки просто футболка с пантерой.
2: Да, розовая пантера.
0: Это знаешь, я к шефу прихожу, он такой: а ты че? Че в розовом-то? Я говорю: пантера. А, пантер тогда можно.
1: Пантера, ладно. Тогда приветствуется.
0: Пусть приветствуется. Ну что ж, Настя Центр, как ты?
1: Здрасте, я хорошо. Сегодня меня вообще обрадовала погода. Я вышла.
0: И я обрадовал.
1: Так хорошо, так свежо на улице.
0: Я говорю: Настя, тебе на час раньше надо приезжать.
1: Да, я говорю: я сейчас приеду, не начинайте без меня.
0: Вот Настя, понимаете, она любит работать.
1: Да, я люблю.
0: Вот, мы и завтра еще поработаем с тобой.
1: Я завтра. Завтра, если надо будет на час раньше выйти, запиши.
0: Хорошо, ладно. Все же, Настя Центр специально для вас, друзья, весь вечер будет с вами не на корпоративе, как и все, а
1: Женя,
0: здесь.
1: Ты что сегодня со мной делал? На час раньше ты приехала, на корпоративе меня нет. Что происходит?
0: Давай поедем туда. Бросим все свои дела и поедем.
1: Да.
0: Отключим
1: радио.
0: Нет,
1: вообще-то не могу. Мне вчера писали, знаешь, какие тут признания.
0: Кто?
1: Хорошие.
0: А в чем?
1: Вот плохо на моей, с моей памятью, это я, к сожалению, не вспомню. Нет, Виталий или Владимир.
0: А Виталий, это, наверное, Морозов.
1: Писал мне и говорил, что да как что? Здорово, что вы нас радуете, Настя. Представляешь, вот он знает мое имя, он меня слушает, а вот. Я бесстыжая, даже имя не запомнила.
0: А у нас есть такие слушатели. Мне особенно понравилось, когда там девушка про Белый Орел там пишет. Ой, я, говорит, не успею посмотреть Белый Орел. И я ей в личку кидаю просто птицу белую. Я говорю: смотрите, она такая: я не поняла. Я говорю: ну, вы сами там хотели это. Она: ой, спасибо за юмор, Евгений. В общем, наши слушатели, наши смотрители, да. Мы вас очень сильно любим, и Настя
1: да.
0: Центр будет вам даровать как бы веселье далее.
1: Да, будем с вами,
0: а
1: друзья,
0: не на корпоративе.
1: Сегодня весь вечер. Да, потому что я вас люблю, мои слушатели.
0: Пока.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Бугурусланский районный суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 42-летнего обвиняемого в убийстве местной учительницы. Мужчину направят на лечение в специализированный психиатрический стационар. Трагедия, напомним, произошла в октябре прошлого года. По материалам дела, на одной из улиц Бугуруслана мужчина напал на женщину, находившуюся в салоне автомобиля, задушил ее и после чего угнал автомобиль и попытался инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Как установило следствие, обвиняемый был соседом погибшей и испытывал к ней личную неприязнь. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода в Оренбургской области будет прохладной и влажной. Виновником некомфортных выходных станет циклон, смещающийся с территории Поволжья за Урал. По территории региона после прохождения атмосферных фронтов с дождями и шквалистым ветром начал распространяться холодный воздух с северных широт. Пик похолодания ожидается в субботу и воскресенье, а с понедельника воздух будет активнее прогреваться и температурный фон повысится. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Около 24,5 тысяч человек получили меньше баллов. Еще у 12 тысяч результат не изменился. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами на связи, друзья. Я обещала вчера вернуться, и вот свое обещание сдерживаю. Пришла к вам даже на час пораньше. Удивительно для всех, но все-таки будем веселиться. Значит, совместного времени у нас больше, возможности поговорить и пообщаться больше, музыки послушать у нас тоже больше. В общем, чем больше у нас хорошего времени совместного, тем нам же лучше и веселее от этого. Так что давайте продолжать в том же духе. Еще не забываем, что впереди у нас постоянная рубрика «Хит Холидей», в которой я расскажу тебе о том, какие праздники отмечаются уже сегодня. Смотри, радио.

0: В этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Каждый день рассказываем о том, какие праздники отмечаются сегодня. На календаре у нас 18 июля, сегодня суббота, это уже поистине настоящий праздник, выходной. Сегодня день счастливого человека, а также день идеальной семьи, день прогулок под дождем. Ну, кстати, вчера мы застали, да, сильный дождь, молнии, грозы, все в этом духе, порывистый ветер. И действительно, кто-то вот вчера, даже, да, в Новотроицке на фестивале попал под сильный дождь. В общем, рассказывайте, как у вас прогулка сложилась. Ну, сегодня желаю все-таки под дождь не попасть. День голубых глаз сегодня отмечается, а также сегодня день рождения игры «Тетрис». 41 год этому событию. Еще из интересного сегодня, что здесь отмечается? День икры, день тропических фруктов, день парков, день клубнично-ревневого вина. Ну, кстати, если что, алкоголь вредит вашему здоровью. День кислых конфет сегодня. Ну, это, да, наверное, все это любят. Ну, большинство, да, любят пошалить и вот эти вот нервишки внутри свои как-то подзадорить. Именины сегодня, они тоже есть у Елизаветы, Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения отмечаются. Причастных всех поздравляем. Двигаемся вперед, навстречу прекрасному, лучшему с музыкой от Радио Хит. И не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, мы с вами продолжаем наслаждаться вечером субботним, таким ярким, необычным и прекрасным. 17:25 на студийных, соответственно, у нас еще впереди до 11 часов времени масса, значит, можно по-настоящему передать приветы близким, родным, друзьям, знакомым, ну и сделать погромче, чтобы все окружающие слышали, с какой волной вы проводите время, а именно с Радио Хит. А координаты, кстати говоря, прежние, это Телеграм и Макс, 8922-878-2929. Я жду именно тебя. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И что

0: Передать свои приветы, поздравления, сообщения, признание в любви – все это можно у нас в эфире «Радио Хит». И сделать это гораздо проще, чем вам кажется. Нужно просто взять свой гаджет в руки и написать по нашим координатам. Это Telegram и Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Очень ждем вас, так что пишите. Вот, например, здесь нам написали. Передайте, пожалуйста, привет Алине и Зарине. Огромнейшее спасибо, привет передаем, и очень ждем еще больше весточек. Зачитаю их, кстати, в конце следующего часа. Впереди у нас еще немного музыки. Казаки делают хиты с треком «Облака» у нас далее. И немного информации о погоде тоже будет.
1: Смотри.

0: Приморске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скид.

0: ты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 21, ночью плюс 16, в Оренбурге плюс 18, ночью плюс 15 градусов, в Ясном плюс 23, ночью плюс 17, в Ковандаке и Медногорске плюс 19, ночью плюс 15 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Натуралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске состоялся чемпионат Оренбургской области по классическим русским шашкам среди мужчин и женщин. Турнир собрал 37 спортсменов и стал отборочным этапом на чемпионат России. По итогам турнира среди мужчин весь пьедестал заняли представители Орска. Победителем стал Андрей Кригер. Серебряную медаль завоевал Сергей Свечников, бронзовую Сергей Мальков. У женщин чемпионкой области также стала арчанка Анастасия Кригер. Второе место заняла Виктория Захарова из Оренбурга. Третье — Полина Бадугаева из Сощелкова. В Тотском районе полицейские задержали 16-летнего подростка, который ночью угнал машину, припаркованную в переулке Базарном районного центра. Спустя некоторое время он вернул автомобиль на прежнее место, однако уже с повреждениями. Как выяснилось, владелец не запирал автомобиль, оставлял ключи в замке зажигания и не пользовался машиной около 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. А сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считают, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в период высокого спроса. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит 18.05 на наших студийных. На связи с вами Настя Центр. Мы с вами постепенно подключаемся для того, чтобы сделать наш вечер более музыкальным, приятным и ярким. Ну и, естественно, в компании самых лучших и самых близких. Подключайся, делай громче и услышь все самым первым. Смотри, радио.

0: в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39,
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.ru.

в выходных всегда присутствует какой-то закон подлости. Вот все недели была жара, можно было отдыхать, наслаждаться, но нас занимала работа. Ну а теперь, когда выходные наступили, у нас за окном прохлада какая-то, да, свежесть. Но ничего страшного, ведь мы будем согреваться с вами в эфире «Радио Хит». С помощью хороших сообщений, танцев будем подпевать, веселиться, двигаться только вперед навстречу лучшему, естественно, с любимой радиоволной. Так что вы можете подключаться к нам, брать своих друзей, созывать их на нашу замечательную волну, чтобы они тоже наслаждались этими выходными моментом. Ну и не забывайте о приветах, которые вы можете передать нам в эфире «Радио Хит». Кстати, в конце этого часа буду зачитывать с огромным удовольствием все. В твоем ритме.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
11: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Под

0: продолжаем встречать классный, теплый, уютный вечер в эфире радио «Хит». И у нас еще достаточно времени для того, чтобы суметь успеть передать привет и поделиться настроением, послушать хорошую музыку, рассказать о своих планах. В общем, все это ждем в эфире радио «Хит». Друзья, обязательно пишите, звоните, делитесь настроением, эмоциями. Очень сильно всех жду. Ну и, конечно, зачитываю ваши сообщения, которые успели прилететь к нам сюда. Александра пишет: «Всем привет, спасибо, что вы есть. Всем хороших выходных. Можно песню Валера «Спасибо». Постараемся, Александра, поставить. Поищу для вас. Ну и, конечно же, спасибо вам за сообщение. Очень приятно, это ценно. Мы двигаемся далее. Впереди у нас много хорошей музыки.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: мама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать о погоде. В Орске плюс 21, ночью ожидается плюс 16, в Оренбурге плюс 18, ночью плюс 15 градусов, в Ясном плюс 23, ночью плюс 17, в Вандыке и Медногорске плюс 19, ночью до плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Всем большой привет, на связи с тобой Настя Центр, 19.03 на наших студийных. Мы открываем новый час, естественно, с позитивной музыкой, с хорошим настроением и с вашими приветами, которые я все еще жду для того, чтобы зачитать в конце этого часа. Но мы не расслабляемся, ведь впереди у нас еще много интересного. Это, конечно, различные истории, события, ну и рубрики. Вот, например, гороскоп в середине предстоящего часа, так что оставайся с нами, узнай, что интересного подготовили звезды на будущий день, а именно на 19 июля. Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время подробно рассказать, что интересного ожидает нас завтра от наших звезд на 19 июля.
2: Овен.
1: Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.
2: Телец.
1: Вам будут казаться вполне реальным самые невероятные вещи. Посторонние вами нынче песочные замки простоят довольно долго.
2: Близнецы.
1: Постоянство – опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти уже завтра.
2: Рак.
1: На вашу долю может выпасть участь, сходная с судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
2: Лев.
1: Постарайтесь не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку. Разбираться с последствиями, которые придется очень и очень долго.
2: Дева.
1: Вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшенкой, а значит, гениального.
2: Весы.
1: Завтра грань между сценой и залом сотрется, вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
2: Скорпион.
1: День просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, если никаких иных перемещений не ожидается. Вы с большой степенью вероятности проведете день в беготне по этажам, коридорам или на худой конец просто меряя шагами комнату.
2: Стрелец.
1: Можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им и удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроение они вам испортить точно не сумеют.
2: Козерог.
1: День будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы.
2: Водолей.
1: В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забыть о тех, кого любите и кто любит вас. Уделите им завтра хоть немного времени, они тоже могут зачахнуть без внимания.
2: Рыбы.
1: Нельзя сказать, что все ваши будущие дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий. Всем знакам зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Привет и поздравления, сообщения. Все это ожидаем в эфире Радио Хит. И надеюсь, что таких весточек будет достаточно много. Но я же, в свою очередь, должна напомнить вам координаты, по которым вы можете это написать. Ну, это, конечно же, Telegram Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Также нам пишет здесь Денис. Большой привет Новотроицку из далекого Мурманска. Огромнейшее спасибо. Добрый вечер, Радио Хит. Хочу передать привет огромный своей любимой девочке Наталье. Сказать, что я ее очень сильно люблю. Такое сообщение тоже у нас прилетело. Но мы признаемся в любви здесь, делимся настроением, эмоциями и музыкой в эфире Радио Хит. Так что обязательно подключайся и делай громче.
1: В твоем ритме. Смотри, Радио.

0: Говорит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: Каждый.

Если так разобраться, то лето вовсе измеряется не температурой за окном, а теми воспоминаниями, которые вы проводите в это замечательное время. Встречи с друзьями, со знакомыми, с родственниками, не знаю, поездки куда-либо, яркие моменты. Все эти впечатления запомнятся, уверена, вам надолго, и с помощью них можно будет потом согреваться в будущем, осенью, зимой, в холода, вспоминать об этих теплых воспоминаниях и создавать что-то новое. Ну а сейчас давайте творить, дерзать, двигаться только вперед под самые лучшие хиты, звучащие в эфире «Радио Хит».

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: меня.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: Кировской, 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: подарить хорошее настроение, эмоции и музыку, конечно же, лучше с родными и близкими. Разделять этот момент уже сейчас. Так что давайте-ка, друзья, подключайтесь к нам, делайте громче. Музыка будет сопровождать ваш вечер, а вы будете писать нам свои приветы, поздравления и сообщения, которые мы будем зачитывать в эфире на все Оренбуржье. Ваша задача только взять гаджет в руки, придумайте пару приятных слов для своих близких и написать нам. Это, конечно, Telegram и Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+. Настя, улыбака, много очень радости и веселья. Сергей Иванович нам это написал. Здравствуйте, Сергей Иванович. И Камчатка тоже вам огромный привет. Очень рады, что пишете. Для вас уже в столь поздний час. Мы ждем еще сообщений.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий.

0: направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в городе Орске плюс 19, ночью плюс 16 градусов, в Оренбурге плюс 17, ночью плюс 15, в Ясном плюс 20, ночью плюс 17, в Кувандыке и Медногорске плюс 16, ночью до плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Приветствую, в эфире радио Хит 21.03 на студийных. Ну что, у нас еще есть совместное время для того, чтобы зарядиться как следует, провести классные, яркие эти выходные, насладиться моментом, а самое главное, провести это время с музыкой от радио Хит. Так что обязательно подключайся к нам и делай громче.

Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60. 8 41 40. Новотроицкий содовый

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

есть море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды на завтрашний день, а именно на 19 июля.
2: Овен.
1: Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.
2: Телец.
1: Вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.
2: Близнецы.
1: Постоянство – опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти уже завтра.
2: Рак.
1: На вашу долю может выпасть участь, сходная с судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
2: Лев.
1: Постарайтесь завтра не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень и очень долго.
2: Дева.
1: Вам в голову будут приходить самые странные идеи, возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшенкой, а значит, гениального.
2: Весы.
1: Грань меж сценой и залом сотрется, вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
2: Скорпион.
1: День просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, если никак иных перемещений не ожидается. Вы с большой степенью вероятности проведете день в беготне по этажам, коридорам или на худой конец просто меряя шагами комнату.
2: Стрелец.
1: Можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им и удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроение они вам испортить точно не сумеют.
2: Козерог.
1: День будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы.
2: Водолей.
1: В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им завтра хоть немного времени. Они же могут зачахнуть без внимания.
2: Рыбы.
1: Нельзя сказать, что все ваши будущие дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий. Всем знаком зодиака желаю удачи. И напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Счастье живет на кухне, так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: приятных сообщений. Это Telegram, Макс 8922-878-2929, портал смотри.радио с категорией 12+. Ирина Колючева нам написала, она пишет: Ариша, Лиза, Артем, Данил, Катюха, привет, и сердечко отправила. Очень приятно, очень хорошее сообщение. Также передаем мужчине из Солилецка, который купается в озере вверх ногами, огромный привет из Оренбурга. Мы с тобой, за тобой наблюдаем и завидуем. От Катюхи и Иришки. Я так понимаю, что вы смотрите, наверное, да, телеканал. И вот, собственно, с телеканала видите, как мужчина там вверх ногами плавает. Расскажите поподробнее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: эфире. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, ночью плюс 16, в Оренбурге плюс 17, ночью плюс 15 градусов. В Ясном плюс 20, ночью плюс 17, в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 16, ночью плюс 15. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохи.
10: Все оренбуржье в одном касании.

0: Далее 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами на связи. 22.03 на наших студийных. Мы приветствуем вас этим вечером. Дарим море позитива в такую столь прохладную летнюю погоду. Ну и согреваем вас музыкой, танцами, весельем, позитивом. Так что давайте, друзья, подключайтесь, делайте громче и будьте вместе с нами на любимой волне.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: нас тоже есть возможность натанцеваться, нацеловаться вместе со своими любимыми, близкими, друзьями, родственниками. В общем, все это доступно. Так что обязательно, друзья, рассказывайте о своих планах, о своих событиях и о том, что происходит в ваши выходные. С огромным удовольствием зачитаем уже в конце этого часа. Так что подключайся, пиши, делай громче.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы.

Вот, друзья, наш вечер подошел к своему завершению. 22:48. Это наш заключительный выход с приветами, с поздравлениями, с сообщениями. Поэтому, друзья, вот да, будем мы уже завтра подключаться вновь и сообщения писать, которые завтра будут зачитаны. Пока вот здесь, знаете, загружаю, проверяю, все ли точно мы зачитали сегодня. Вот, вроде бы

0: Пишет, надеюсь, правильно произнесла фамилию. Пишет, да, это мы, смотрим ваш канал, супер. Сердечки вам тоже отправляю в ответ. Вот такие вот, как там сейчас модно делать. Ну, в общем, друзья, спасибо вам за ваши сообщения, за ваш позитив, за ваше настроение, за то, что остаетесь с нами, несмотря ни на что. Мы будем продолжать в том же духе, правда, уже завтра. Но сегодня еще чуточку вам подарю музыки. Информация о погоде будет, так что оставайтесь и не пропустите.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: дома.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас рассказываю о погоде. В Орске плюс 17, ночью плюс 16. В Оренбурге плюс 17, ночью плюс 15 градусов. В Ясном плюс 16, ночью плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 в данную минуту, ночью плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный».

Свободный, Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база. Метеохит.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы.

0: Реклама.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: вопрос. Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
1: Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.